бы ты чем тось, кудысь, колысь. Тихо, тихо, ты чем тось, прочось, колысь. Тихо, тихо, ты чем тось, прочось, колысь. Тихо, тихо, ты чем тось, прочось.

0: Мандарины с панеты, я хочу жить. Мандарины с панеты.
1: Відкривай нове.